В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как

Радиопортал. Равняйся на нас. We're sorry.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сегодня 1 сентября. Очень важный день в жизни всех шкалеров. Ну, у водителей седых волос тоже наверняка прибавится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После продолжительного отдыха, который многие ребята провели кто в загородных лагерях, кто на дачах или у родственников, у бабушек и дедушек в сельской местности, возвращение к школьному расписанию дается им, конечно, ой как непросто. Психологи подчеркивают, детскому организму требуется время, чтобы вновь войти в рабочий ритм. При этом вопросы безопасности на дороге должны оставаться приоритетными круглый год. Ну, кто с этим будет спорить, да? И вот теперь с началом учебного года это особенно важно. Поговорить с ребенком, объяснить ему все правила и показать наглядно. Лучше продемонстрировать их на улице. Согласно свежим данным, около трети аварий с участием несовершеннолетних – это наезды на юных пешеходов. За 7 месяцев текущего года в стране зарегистрировано почти 3500 подобных случаев, что, правда, на 3,5% меньше, чем годом ранее, но легче ли нам от этого? Конечно же нет. Причем, как отмечают в ГИБДД, значительная часть таких инцидентов случается не на магистралях, а именно в жилых зонах и дворах. Водителям тоже стоит подготовиться к началу учебного года и проявлять повышенное внимание возле школ, детских садов и парков, а также спортивных площадок, где появление ребенка на проезжей части может быть совершенно внезапно. Рекомендуется заранее сбрасывать скорость и быть готовым к экстренному торможению. Особую осторожность необходимо соблюдать во дворах и при движении задним ходом. Насколько благополучно пройдет старт учебного года, зависит, конечно, от совместных действий родителей, учителей и автомобилистов, ну и, конечно же, самих школьников. Уберечь детей от беды возможно лишь при постоянном повторении правил и причем личном примере взрослых и неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения, причем всеми его участниками.
0: Автонапоминалка.
1: Многие мамы и папы стремятся лично отвозить детей в школу и встречать их потом после уроков, полагая, что такой способ передвижения надежнее. Однако, как отмечают представители госавтоинспекции, это верно лишь при неукоснительном соблюдении норм перевозки несовершеннолетних. Требования обязательны для каждого рейса, даже если путь занимает всего лишь несколько минут. Согласно статистике, за первые 7 месяцев этого года более трети детей и пассажиров, погибших в автоавариях, находились в машине именно с нарушениями. В правилах дорожного движения зафиксировано: малыш младше 7 лет обязан путешествовать исключительно в специализированном удерживающем кресле. Когда ребенок становится старше и покидает автокресло, ему разрешено сидеть сзади, используя штатный ремень. Важно, чтобы диагональная лента проходила через грудную клетку и не касалась шеи. Если конструкция ремня не обеспечивает подобное положение, требуется применять бустер, позволяющий корректно закрепить лямку. С приходом ранней осени дети все так же активно катаются на велосипедах, что является излюбленным досугом. В таких поездках важно помнить, что ребенок до 7 лет вправе передвигаться на двухколесном транспорте лишь по тротуарам или специализированным дорожкам. Обязательно в присутствии взрослого. Подростки до 14 лет могут кататься самостоятельно, но не выезжая на проезжую часть. Более старшим разрешено ехать по краю дороги или обочине. Но я точно знаю, что в некоторых нынешних школах есть практика обязательная. Исключение – это приезд детей в школу на велосипедах, только пешком. И я, скажем прямо, целиком и полностью согласен с этим убеждением. Ну а пока, друзья, всем вам напоминание в пути. Будьте предельно внимательны и осторожны. Помните, шкалеры теперь очень активны на дорогах и не только. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В России стартовал новый учебный год. Единого времени начала школьных линеек не установлено. Каждая школа утвердила собственный график с учетом количества учеников, сменности, вместимости двора или актового зала и требований безопасности. Основной формат Дня знаний – очный сегодня. Общего решения об отмене торжественных линеек или их переводе в дистанционный режим не было. В новом учебном году школы принимают 17,5 миллионов учеников, рассказал ранее министр просвещения Сергей Кравцов. Сегодня детей примут 38 тысяч школ, 17 из них были построены с нуля. Система образования постоянно совершенствуется, для нее нет летних каникул, отметил Кравцов. Впервые в истории России в первые классы пойдут 1,5 миллиона детей. Также

0: 33 тысяч санкций и отметил необходимость развития отечественного производства и укрепления технологического суверенитета. По его словам, важно локализовать автомобилестроение, чтобы комплектующие производились в России. Сервисы жизненной ситуации для записи детей в детские сады и первые классы стали доступны в 86 субъектах Федерации. Родители могут подать заявление в выбранные образовательные учреждения онлайн, отслеживать его статус и получать информацию о региональных льготах и компенсациях. Кампания по зачислению в первый класс в этом году разделена на два этапа и завершится 5 сентября. До этого времени можно подать заявление в любую школу со свободными местами. Жизненная ситуация — этап развития системы госуслуг, который позволяет получать услуги в режиме одного окна. С начала внедрения в 2023 году запущено 70 федеральных и более 425 региональных сервисов. По итогам прошлого года региональные сервисы помогли на 60% сократить число визитов в ведомство и время получения услуг, а количество необходимых документов уменьшилось на 58%. Спрос среди российских туристов на отдых в Анапе в период с сентября по октябрь вырос почти в два раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, рассказали в Ассоциации туроператоров России. В среднем по рынку примерно половина всех организованных туров в сентябре и в октябре приходится на черноморские курорты. При этом вторым крупным сегментом осеннего спроса является санаторный отдых. Согласно данным крупнейших туроператоров, о продажах туров и бронированиях отелей без перелета за заездами в сентябре и октябре в топ-5 самых популярных направлений первой половины осени вошли курорты Краснодарского края, Кавказские минеральные воды, Петербург, Ленинградская область, Москва и Подмосковье, а также Калининградская область. Российские туроператоры не фиксируют роста цен на размещение внутри страны в этом году. Более того, на ряде массовых курортов России отдых стал дешевле, чем год назад. Курс доллара на сегодня 1 сентября 86.38. Курс евро 100 рублей 57 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: компаньеро.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сегодня 1 сентября. Очень важный день в жизни всех шкалеров. Ну, у водителей седых волос тоже наверняка прибавится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После продолжительного отдыха, который многие ребята провели кто в загородных лагерях, кто на дачах или у родственников, у бабушек и дедушек в сельской местности, возвращение к школьному расписанию дается им, конечно, ой как непросто. Психологи подчеркивают, детскому организму требуется время, чтобы вновь войти в рабочий ритм. При этом вопросы безопасности на дороге должны оставаться приоритетными круглый год. Ну, кто с этим будет спорить, да? И вот теперь с началом учебного года это особенно важно. Поговорить с ребенком, объяснить ему все правила и показать наглядно. Лучше продемонстрировать их на улице. Согласно свежим данным, около трети аварий с участием несовершеннолетних – это наезды на юных пешеходов. За 7 месяцев текущего года в стране зарегистрировано почти 3500 подобных случаев, что, правда, на 3,5% меньше, чем годом ранее, но легче ли нам от этого? Конечно же нет. Причем, как отмечают в ГИБДД, значительная часть таких инцидентов случается не на магистралях, а именно в жилых зонах и дворах. Водителям тоже стоит подготовиться к началу учебного года и проявлять повышенное внимание возле школ, детских садов и парков, а также спортивных площадок, где появление ребенка на проезжей части может быть совершенно внезапно. Рекомендуется заранее сбрасывать скорость и быть готовым к экстренному торможению. Особую осторожность необходимо соблюдать во дворах и при движении задним ходом. Насколько благополучно пройдет старт учебного года, зависит, конечно, от совместных действий родителей, учителей и автомобилистов, ну и, конечно же, самих школьников. Уберечь детей от беды возможно лишь при постоянном повторении правил и причем личном примере взрослых и неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения, причем всеми его участниками.
0: Автонапоминалка.
1: Многие мамы и папы стремятся лично отвозить детей в школу и встречать их потом после уроков, полагая, что такой способ передвижения надежнее. Однако, как отмечают представители госавтоинспекции, это верно лишь при неукоснительном соблюдении норм перевозки несовершеннолетних. Требования обязательны для каждого рейса, даже если путь занимает всего лишь несколько минут. Согласно статистике, за первые 7 месяцев этого года более трети детей и пассажиров, погибших в автоавариях, находились в машине именно с нарушениями. В правилах дорожного движения зафиксировано: малыш младше 7 лет обязан путешествовать исключительно в специализированном удерживающем кресле. Когда ребенок становится старше и покидает автокресло, ему разрешено сидеть сзади, используя штатный ремень. Важно, чтобы диагональная лента проходила через грудную клетку и не касалась шеи. Если конструкция ремня не обеспечивает подобное положение, требуется применять бустер, позволяющий корректно закрепить лямку. С приходом ранней осени дети все так же активно катаются на велосипедах, что является излюбленным досугом. В таких поездках важно помнить, что ребенок до 7 лет вправе передвигаться на двухколесном транспорте лишь по тротуарам или специализированным дорожкам, обязательно в присутствии взрослого. Подростки до 14 лет могут кататься самостоятельно, но не выезжая на проезжую часть. Более старшим разрешено ехать по краю дороги или обочине. Но я точно знаю, что в некоторых нынешних школах есть практика обязательная. Исключение – это приезд детей в школу на велосипедах, только пешком. И я, скажем прямо, целиком и полностью согласен с этим убеждением. Ну а пока, друзья, всем вам напоминание в пути. Будьте предельно внимательны и осторожны. Помните, шкалеры теперь очень активны на дорогах и не только. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «Атомная пятиминутка» на Радиопортал.
1: Здравствуйте, в эфире новости атомной промышленности, в студии Геля Горностаева. Работы на площадке «Малый АЭС» в Мьянме начнутся в 2027 году. Проект переходит к практической части. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация рассчитывает до конца года подписать контракт на первичные инженерные изыскания и в 2027 году приступить к работам на площадке. «Скорость движения определяется не только нами, но и заказчиком. Мы подписали межправительственное соглашение. Дальше у нас большая контрактная обвязка и выход на площадку. Фактически это уже начало строительства», — сказал Алексей Лихачев. В первую очередь атомной станции малой мощности – это два реактора «Ритм-200Н» по 55 мегаватт. Проект предусматривает возможность поэтапно наращивать мощность до 330 мегаватт, уже готовит и специалистов для новой АЭС. В России по ядерным и смежным специальностям обучается 91 мьянманский студент. Сооружение первой в Египте атомной станции глава «Росатома» обсудил с министром электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Махмудом Эсматом. Четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 смогут обеспечивать энергией около 20 миллионов человек. Проект находится сейчас в самой вдохновляющей стадии – выход на пиковую точку. Одновременно сооружаются четыре энергоблока. Понятно, первый – флагманский, который мы планируем подключить к сети в 2028 году. Для этого должен быть реализован целый ряд мероприятий, в том числе завоз ядерного топлива в 2027 году. Второй энергоблок догоняет первый. В июле этого года мы установили корпус реактора в проектное положение и двигаемся вперед по энергетическому пуску, сказал глава «Росатома» Алексей Лихачев. На третьем и четвертом энергоблоках АЭС ЛДБА идут монтажно-строительные работы, возводят системы физической защиты и береговые гидротехнические сооружения. На площадке строительства всех блоков работают 25 тысяч человек. Пересадка сердца атомоходу. На Ленинград установили реакторы. Операцию по установке двух «Ритм-200» выполнили специалисты Балтийского завода. Оба реактора заняли штатные места на атомном ледоколе проекта 22-220. Сейчас начался монтаж «Ритм-200» и вспомогательного оборудования. Вес одного реактора более 147 тонн, высота более 7 метров, диаметр более 3. Тепловая мощность каждой установки 175 мегаватт. Реакторы выдерживают бортовую качку с амплитудой 45 градусов и килевую до 15 градусов. Срок службы «Ритм-200» составляет 40 лет. Топливо перегружают каждые 7 лет. «Росатом» запустил новый завод радиофармпрепаратов в Калужской области. В опытно-промышленную эксплуатацию запущены две технологические линии завода по производству радиофармпрепаратов. Производство строят в соответствии с международными стандартами. К 2030 году оно сможет обеспечивать проведение 1,5 миллиона процедур. Выход на проектную производительность запланирован в 2028 году. Завод будет производить большое количество препаратов, например, на основе радия-223-го. Этот радионуклид применяют для лечения онкологических заболеваний, преимущество при метастазах в костях. Также на заводе будут производить радиофармпрепараты на основе актиния-225. Радионуклид занимает особое место среди альфа-эмиттеров благодаря своим ядерно-физическим свойствам и возможности связывания с молекулами для адресной доставки. А в Певеке поселилась самая большая евражка в мире. Теперь в самом северном городе России живет арктический суслик высотой с многоэтажный дом. Мурал с символом города создали в августе 26 года. Он стал частью большого проекта по преображению города. Идея простая – добавить красок в северные пейзажи Певека. Евражку тоже выбрали не случайно. На Чукотке этот маленький зверек символизирует лето, веселье, любознательность и уют. 98 детей, 3 недели, 1 мюзикл. Nuclear Kids завершил гастроли. Ребята в возрасте от 11 до 16 лет репетировали новый мюзикл в горнолыжном центре Силичи под Минском с 8 по 31 июля. Премьерный показ состоялся 1 августа в столице Беларуси и собрал 750 зрителей. По сюжету спектакля молодые талантливые танцоры со всей страны проходят кастинг и попадают в команду именитого хореографа, который должен подготовить их к международному фестивалю. По сюжету хореограф Анатолий ставит шоу с представителями народа Масаи. Эпизод придумали специально для участников из Танзании. За 3 недели гастроли международного детского творческого проекта Nuclear Kids ребята выступали в Белорусском театре юного зрителя, Обнинском доме ученых, Нижегородском театре Комедия и Московском театре Эцетера. Среди артистов представитель Нововоронежа Михаил Харахордин. А в Центре знаний Машук завершилась стратегическая сессия для учителей. 3 насыщенных дня пролетели как миг. 13 августа стратегическая сессия, организованная концерном «Росэнергоатом», завершила работу. Мероприятие было подготовлено с участием Корпоративной академии «Росатома» и Центром знаний Машук. Участниками стали более 100 педагогов из 25 городов страны, в том числе и представители Нововоронежа. Под руководством экспертов атомной отрасли и экспертов в области образования они искали пути решения следующих актуальных задач. Как повысить качество образования в атомных городах, как увеличить количество выпускников школ, поступающих на профильные для концерна «Росэнергоатом» специальности, и найти для них эффективные инструменты профориентации. По итогам мероприятия педагоги разработали и представили практики по 2 направлениям – инструменты для профориентации школьников и план мероприятий по работе инженерных классов. Ну а коллектив «Радио Портал» сердечно поздравляет всех нововоронежцев с 1 сентября. Друзья, мы желаем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения и атомного терпения. Оставайтесь на одной волне друг с другом и «Радио Портал». На сегодня это все новости атомной промышленности. В студии была Геля Горностаева.
0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Россия движется к завершению украинского конфликта. Как ранее отмечал президент, ситуация на линии соприкосновения дает право говорить о том, что украинская ситуация близится к концу. Однако называть конкретные сроки окончания специальной военной операции он не стал, так как, по словам главы государства, в условиях боевых действий это будет опрометчиво. Владимир Путин не раз говорил, что выступает за урегулирование конфликта, однако решение должно учитывать первопричины кризиса, в числе которых государственный переворот на Украине, а также целенаправленное стремление Запада втянуть Украину в НАТО. При этом Россия приветствует усилия любых стран по урегулированию ситуации. Москва заявляет о своей открытости к переговорам наряду с тем, как Киев выражает желание продолжения конфликта. Центробанки указали на сужение пространства для снижения ключевой ставки. Регулятор отмечает, на инфляции сказались не только повышение цен на топливо, но и перенос топливных издержек в цены других товаров. При этом в базовом сценарии Центробанк рассчитывает на нормализацию ситуации на внутреннем топливном рынке во втором полугодии, что позволит удержать устойчивую инфляцию в диапазоне 4-5%, это без учета сезонных и разовых факторов. Вопрос топливной конъюнктуры находится и в поле зрения правительства. В кабинете министров ранее отмечали, текущая ситуация на топливном рынке является одним из значимых факторов, влияющих на макроэкономический прогноз. Ожидается, ведомство уточнит свои оценки в ходе подготовки нового трехлетнего прогноза уже в сентябре. Стратегия развития автомобильной промышленности до 2035 года предусматривает выпуск не менее 2,5 миллионов новых легковых автомобилей в год, а также масштабный переход на новые типы двигателей и развитие собственной компонентной базы. Отмечается, объем существующих производственных мощностей достаточен для удовлетворения потребностей внутреннего рынка во всех сегментах, но часть этих мощностей не в полной мере соответствует критериям современных высокотехнологичных производств. Есть еще одна проблема – это средний возраст автомобилей в России, который приближается к предельному сроку эксплуатации. Для легковых автомобилей он составил более 15,5 лет, для коммерческого транспорта более 18,5 лет, а для грузовиков порядка 21 года, для автобусов почти 16,5 лет. Россияне получат свободный доступ к магнитно-резонансной томографии. С 1 сентября можно будет сделать МРТ в частных клиниках без направления врача. Такую возможность предусматривает новый приказ Минздрава. При этом для бесплатного исследования по системе обязательного медицинского страхования направление по-прежнему необходимо. Меняются правила и для государственных клиник. Если аппарат МРТ свободен, пациенты по направлению должны принять в течение 2 недель. Врачам также предписано сообщать о возможности пройти процедуру бесплатно, прежде чем предлагать платный вариант. За искусственное затягивание очереди с целью перевода пациента на коммерческую основу Росздравнадзор будет штрафовать клиники на сумму до 5% от их годового оборота. Кроме того, врачи обязаны будут письменно информировать пациентов о наличии бесплатной альтернативы перед предложением платных манипуляций. Официальный курс американского доллара 86 рублей 38 копеек. Курс единой европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

стало просто. Я стал думать о тебе все реже, но как флешбек из 90-х опять нарисовался твой крепкий орешек. И я снова Кевин Костнер, но для тебя на втором плане как Джо Пеши.

0: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поздравил школьников, студентов и учителей с Днем Знаний. Пожелал будущему поколению верить в себя и идти только вперед. В видеообращении ко Дню Знаний Владимир Путин передал пожелания первоклассникам. Он отметил, что для них начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Президент подчеркнул в целом, что школа – это не только уроки, это огромный мир, где предстоит совершить множество открытий. В учебе, как и в жизни, бывают трудные моменты и сложные задачи. Важно верить в себя и идти только вперед. Перед вами огромное пространство возможностей. Это не только широкая линейка программ для школьников и студентов, но и новые масштабные проекты, которые сейчас начинаются, идут в экономике, науке, в образовании и в сфере высоких технологий. Также особые поздравления Путин передал преподавателям, наставникам, подчеркнув, что они переживают за своих воспитанников, как за родных, и стремятся привить ценности, которые делают россиян единым народом, единой страной. Средства ПВО за ночь уничтожили 516 украинских беспилотников. Наши войска ночью нанесли массированный удар по военным заводам и портовой инфраструктуре на Украине среди пораженных целей. Предприятия ВПК и ТЭК в Киевской области и столице задействованы в производстве ракет, дронов и комплектующих к ним, а также в обеспечении топливом ВСУ. Объекты инфраструктуры в Одесской области и местных портах, где хранились военные грузы и ГСМ. В Киеве утром гремели взрывы. Билеты на транспорт в России теперь можно покупать с помощью единой биометрической системы при наличии у перевозчика соответствующей инфраструктуры. Такой способ покупки становится дополнительным способом идентификации. С сентября меняются правила перевозок в поездах дальнего следования. В частности, это касается продажи билетов для маломобильных пассажиров. Новые правила законодательно зафиксировали приоритетное право покупки билетов на специализированные места для людей, использующих кресла-коляски, а для сопровождающих невозможность занимать специализированные места без непосредственного присутствия человека с инвалидностью. Россияне с сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Так абоненты смогут направить заявление о намерении перенести свой номер через официальный сайт оператора базы данных перенесенных номеров. В обращении должны быть указаны переносимый абонентский номер, выбранный оператор, который в течение 30 минут определяет возможность перенесения номера. Если это невозможно, то заявителю сообщат об этом с указанием причин. В случае, если перенесение абонентского номера возможно, оператор базы данных в течение 5 минут после определения возможности абонентского номера уведомляет абонента о необходимости заключить новый договор об оказании услуг. Одновременно с этим оператор базы данных направляет оператору-реципиенту поданное абонентом обращение о намерении перенести абонентский номер. Курс доллара на сегодня 86.38, курс евро 100 рублей 57 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сегодня 1 сентября. Очень важный день в жизни всех шкалеров. Ну, у водителей седых волос тоже наверняка прибавится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После продолжительного отдыха, который многие ребята провели кто в загородных лагерях, кто на дачах или у родственников, у бабушек и дедушек в сельской местности, возвращение к школьному расписанию дается им, конечно, ой как непросто. Психологи подчеркивают, детскому организму требуется время, чтобы вновь войти в рабочий ритм. При этом вопросы безопасности на дороге должны оставаться приоритетными круглый год. Ну, кто с этим будет спорить, да? И вот теперь с началом учебного года это особенно важно. Поговорить с ребенком, объяснить ему все правила и показать наглядно. Лучше продемонстрировать их на улице. Согласно свежим данным, около трети аварий с участием несовершеннолетних – это наезды на юных пешеходов. За 7 месяцев текущего года в стране зарегистрировано почти 3500 подобных случаев, что, правда, на 3,5% меньше, чем годом ранее, но легче ли нам от этого? Конечно же нет. Причем, как отмечают в ГИБДД, значительная часть таких инцидентов случается не на магистралях, а именно в жилых зонах и дворах. Водителям тоже стоит подготовиться к началу учебного года и проявлять повышенное внимание возле школ, детских садов и парков, а также спортивных площадок, где появление ребенка на проезжей части может быть совершенно внезапно. Рекомендуется заранее сбрасывать скорость и быть готовым к экстренному торможению. Особую осторожность необходимо соблюдать во дворах и при движении задним ходом. Насколько благополучно пройдет старт учебного года, зависит, конечно, от совместных действий родителей, учителей и автомобилистов, ну и, конечно же, самих школьников. Уберечь детей от беды возможно лишь при постоянном повторении правил и причем личном примере взрослых и неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения, причем всеми его участниками.
0: Автонапоминалка.
1: Многие мамы и папы стремятся лично отвозить детей в школу и встречать их потом после уроков, полагая, что такой способ передвижения надежней. Однако, как отмечают представители госавтоинспекции, это верно лишь при неукоснительном соблюдении норм перевозки несовершеннолетних. Требования обязательны для каждого рейса, даже если путь занимает всего лишь несколько минут. Согласно статистике, за первые 7 месяцев этого года более трети детей и пассажиров, погибших в автоавариях, находились в машине именно с нарушениями. В правилах дорожного движения зафиксировано: малыш младше 7 лет обязан путешествовать исключительно в специализированном удерживающем кресле. Когда ребенок становится старше и покидает автокресло, ему разрешено сидеть сзади, используя штатный ремень. Важно, чтобы диагональная лента проходила через грудную клетку и не касалась шеи. Если конструкция ремня не обеспечивает подобное положение, требуется применять бустер, позволяющий корректно закрепить лямку. С приходом ранней осени дети все так же активно катаются на велосипедах, что является излюбленным досугом. В таких поездках важно помнить, что ребенок до 7 лет вправе передвигаться на двухколесном транспорте лишь по тротуарам или специализированным дорожкам, обязательно в присутствии взрослого. Подростки до 14 лет могут кататься самостоятельно, но не выезжая на проезжую часть. Более старшим разрешено ехать по краю дороги или обочине. Но я точно знаю, что в некоторых нынешних школах есть практика обязательная. Исключение – это приезд детей в школу на велосипедах, только пешком. И я, скажем прямо, целиком и полностью согласен с этим убеждением. Ну а пока, друзья, всем вам напоминание в пути. Будьте предельно внимательны и осторожны. Помните, шкалеры теперь очень активны на дорогах и не только. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Город хочет есть, город хочет жить, город хочет петь. Город будет еще долго здесь, полный радости и цветущий весь.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847 364 241 54 542 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Шанхайская организация сотрудничества стала фактически крупнейшим региональным объединением в мире, заявил Владимир Путин на заседании Совета глав государств, членов организации в Бишкеке. Участники организации активно взаимодействуют в различных сферах, в том числе в области торговли. Так, в прошлом году товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов, заметил президент. Москва проводит 98% взаиморасчетов с членами объединения в нацвалютах. Также Путин призвал членов ШОС продолжать скоординированную политику в сфере энергетики. Он, а также лидер Азербайджана Ильхам Алиев пообщались на ногах на полях саммита ШОС в Бишкеке. На саммит ШОС собрались лидеры 17 стран. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за усиление сотрудничества в военной области между оборонными ведомствами, следует из декларации 25-летия ШОС. Возможность подтверждать льготы на проезд в общественном транспорте через МАКС появилась у россиян со вступлением в силу 1 сентября новых правил перевозки пассажиров общественным транспортом. Нововведение коснется прежде всего многодетных семей, школьников, студентов и пожилых. Это поможет сократить количество бумажных документов, которые людям необходимо иметь при себе, а также избежать ситуации, когда забывший льготное удостоверение человек платит полную стоимость проезда. Появление единых правил даст общую инструкцию для продажи билетов, подтверждение оплаты и льгот, а также провозки багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, в заказных перевозках и такси. Благодаря этому сократится число конфликтов, недопониманий и спорных ситуаций на транспорте. В России с сентября вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей. В частности, продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут при размещении своих товаров прикреплять официальные документы, подтверждающие подлинность продукции. Так, 1 сентября продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры российские или единые евразийские, где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдает. Нововведение затрагивает широкий перечень товаров от детской продукции до электроники и косметики. При этом требования не распространяются на товары, которые физлица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах. Аппарат детского омбудсмена к началу учебного года запустил для родителей и школьников курс по кибербезопасности из 5 видеоуроков, рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, в видеороликах собраны конкретные примеры, когда дети под угрозой преступников оказывались втянуты в противоправную деятельность, что приводило к уголовным срокам в том числе. Курс доллара на сегодня 86.38, курс евро 100 рублей 57 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM. Please fasten your seatbelts. We hope you've enjoyed this journey.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край – заказывай. Сушикрай.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Последний желтый листок, кружась на землю, упал. До нитки город промок, сезон дождей вмиг настал.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал необратимым процесс формирования справедливого миропорядка. Российский лидер подчеркнул: многие страны принимают активное участие в международной жизни, стремясь самостоятельно определять свою судьбу и отстаивать свои законные интересы. При этом, по мнению главы российского государства, Организация Объединенных Наций должна оставаться главным механизмом согласования интересов в мире. Президент указал: объединяющая и созидательная деятельность организации все еще востребована и должна сохранить за собой функции главного координатора. При этом она не может быть организацией, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран. Устав Организации Объединенных Наций впредь должен оставаться ключевым источником международного права. Для повышения эффективности структуры необходимо адаптировать ее к современным фундаментальным изменениям в глобальной политике и экономике. Владимир Путин отметил важность расширения представительства стран глобального юга и востока в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Россия готова к возможным попыткам вмешательства в ее внутренние дела в период выборов и к противостоянию соответствующим атакам. В Кремле отмечают, такие деяния наблюдались и ранее, в связи с чем уже накоплен значительный опыт противодействия подобным угрозам. Ранее сообщалось, служба внешней разведки России заявила, Евросоюз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов в Государственную Думу. Напомню, Владимир Путин подчеркнул, никто, никакие внешние силы не должны получить ни единого шанса на то, чтобы вмешиваться, влиять на ход и уж тем более итоги всенародного волеизъявления. Любые попытки использовать выборы для дестабилизации общества будут пресекаться. Соответствующие задачи поставлены перед правоохранительными органами. Экспорт зерна по сети российских железных дорог в восточном направлении вырос 4,5 раза за август. Погрузка по всем направлениям прибавила почти 27%, а с начала нынешнего года почти на 49%. Транспортировка зерновых культур через Транссиб и БАМ продемонстрировала наиболее высокие темпы роста среди всех категорий грузов. Общий объем перевозок зерна с начала нынешнего года составил почти 21 миллион тонн на фоне активной уборочной кампании. Отмечается, увеличение поставок на восток происходит вопреки общему снижению показателей прошлого года, что свидетельствует о существенной переориентации логистических потоков аграрного сектора. Ранее сообщалось, на субсидирование перевозок сельхозпродукции по железной дороге правительством выделено более 9,5 миллиардов рублей. Правительство России с 1 сентября нынешнего года по 30 июня следующего года разрешило реализацию на российских АЗС топлива стандарта ниже Евро-5. Предусматривается временная реализация автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5. До этого был разрешен выпуск в обращение топлив различных экологических классов для поддержания стабильности внутреннего рынка горючего. Ранее соответствующие марки бензина и дизеля могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, однако возможности их реализации на АЗС были ограничены. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на единых для рынка условиях. В то же время автозаправочные станции продолжат информировать потребителей об экологическом классе реализуемого топлива. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 38 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 2 41 54 5 42 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Если тебе вдруг будет больно, то вспоминай меня.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал необратимым процесс формирования справедливого миропорядка. Российский лидер подчеркнул: многие страны принимают активное участие в международной жизни, стремясь самостоятельно определять свою судьбу и отстаивать свои законные интересы. При этом, по мнению главы российского государства, Организация Объединенных Наций должна оставаться главным механизмом согласования интересов в мире. Президент указал: объединяющая и созидательная деятельность организации все еще востребована и должна сохранить за собой функции главного координатора. При этом она не может быть организацией, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран. Устав Организации Объединенных Наций впредь должен оставаться ключевым источником международного права. Для повышения эффективности структуры необходимо адаптировать ее к современным фундаментальным изменениям в глобальной политике и экономике. Владимир Путин отметил важность расширения представительства стран глобального Юга и Востока в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Россия готова к возможным попыткам вмешательства в ее внутренние дела в период выборов и к противостоянию соответствующим атакам. В Кремле отмечают, такие деяния наблюдались и ранее, в связи с чем уже накоплен значительный опыт противодействия подобным угрозам. Ранее сообщалось, служба внешней разведки России заявила, Евросоюз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов в Государственную Думу. Напомню, Владимир Путин подчеркнул, никто, никакие внешние силы не должны получить ни единого шанса на то, чтобы вмешиваться, влиять на ход и уж тем более итоги всенародного волеизъявления. Любые попытки использовать выборы для дестабилизации общества будут пресекаться. Соответствующие задачи поставлены перед правоохранительными органами. Экспорт зерна по сети российских железных дорог в восточном направлении вырос в 4,5 раза за август. Погрузка по всем направлениям прибавила почти 27%, а с начала нынешнего года почти на 49%. Транспортировка зерновых культур через Транссиб и БАМ продемонстрировала наиболее высокие темпы роста среди всех категорий грузов. Общий объем перевозок зерна с начала нынешнего года составил почти 21 миллион тонн на фоне активной уборочной кампании. Отмечается, увеличение поставок на восток происходит вопреки общему снижению показателей прошлого года, что свидетельствует о существенной переориентации логистических потоков аграрного сектора. Ранее сообщалось, на субсидирование перевозок сельхозпродукции по железной дороге правительством выделено более 9,5 миллиардов рублей. Правительство России с 1 сентября нынешнего года по 30 июня следующего года разрешило реализацию на российских АЗС топлива стандарта ниже Евро-5. Предусматривается временная реализация автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5. До этого был разрешен выпуск в обращение топлив различных экологических классов для поддержания стабильности внутреннего рынка горючего. Ранее соответствующие марки бензина и дизеля могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, однако возможности их реализации на АЗС были ограничены. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на единых для рынка условиях. В то же время автозаправочные станции продолжат информировать потребителей об экологическом классе реализуемого топлива. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 38 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сегодня 1 сентября. Очень важный день в жизни всех шкалеров. Ну, у водителей седых волос тоже наверняка прибавится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После продолжительного отдыха, который многие ребята провели кто в загородных лагерях, кто на дачах или у родственников, у бабушек и дедушек в сельской местности, возвращение к школьному расписанию дается им, конечно, ой как непросто. Психологи подчеркивают, детскому организму требуется время, чтобы вновь войти в рабочий ритм. При этом вопросы безопасности на дороге должны оставаться приоритетными круглый год. Ну, кто с этим будет спорить, да? И вот теперь с началом учебного года это особенно важно. Поговорить с ребенком, объяснить ему все правила и показать наглядно. Лучше продемонстрировать их на улице. Согласно свежим данным, около трети аварий с участием несовершеннолетних – это наезды на юных пешеходов. За 7 месяцев текущего года в стране зарегистрировано почти 3500 подобных случаев, что, правда, на 3,5% меньше, чем годом ранее, но легче ли нам от этого? Конечно же нет. Причем, как отмечают в ГИБДД, значительная часть таких инцидентов случается не на магистралях, а именно в жилых зонах и дворах. Водителям тоже стоит подготовиться к началу учебного года и проявлять повышенное внимание возле школ, детских садов и парков, а также спортивных площадок, где появление ребенка на проезжей части может быть совершенно внезапно. Рекомендуется заранее сбрасывать скорость и быть готовым к экстренному торможению. Особую осторожность необходимо соблюдать во дворах и при движении задним ходом. Насколько благополучно пройдет старт учебного года, зависит, конечно, от совместных действий родителей, учителей и автомобилистов, ну и, конечно же, самих школьников. Уберечь детей от беды возможно лишь при постоянном повторении правил и причем личном примере взрослых и неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения, причем всеми его участниками.
0: Автонапоминалка.
1: Многие мамы и папы стремятся лично отвозить детей в школу и встречать их потом после уроков, полагая, что такой способ передвижения надежнее. Однако, как отмечают представители госавтоинспекции, это верно лишь при неукоснительном соблюдении норм перевозки несовершеннолетних. Требования обязательны для каждого рейса, даже если путь занимает всего лишь несколько минут. Согласно статистике, за первые 7 месяцев этого года более трети детей и пассажиров, погибших в автоавариях, находились в машине именно с нарушениями. В правилах дорожного движения зафиксировано: малыш младше 7 лет обязан путешествовать исключительно в специализированном удерживающем кресле. Когда ребенок становится старше и покидает автокресло, ему разрешено сидеть сзади, используя штатный ремень. Важно, чтобы диагональная лента проходила через грудную клетку и не касалась шеи. Если конструкция ремня не обеспечивает подобное положение, требуется применять бустер, позволяющий корректно закрепить лямку. С приходом ранней осени дети все так же активно катаются на велосипедах, что является излюбленным досугом. В таких поездках важно помнить, что ребенок до 7 лет вправе передвигаться на двухколесном транспорте лишь по тротуарам или специализированным дорожкам. Обязательно в присутствии взрослого. Подростки до 14 лет могут кататься самостоятельно, но не выезжая на проезжую часть. Более старшим разрешено ехать по краю дороги или обочине. Но я точно знаю, что в некоторых нынешних школах есть практика обязательная. Исключение – это приезд детей в школу на велосипедах, только пешком. И я, скажем прямо, целиком и полностью согласен с этим убеждением. Ну а пока, друзья, всем вам напоминание в пути. Будьте предельно внимательны и осторожны. Помните, шкалеры теперь очень активны на дорогах и не только. Удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

день я так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

My love, yes, my love.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.